Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно. В некоторых районах возможны небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый, до 10 метров в секунду. Температура воздуха составит от 23 до 27 градусов по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра. МВ-радио.

0: Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сегодня в Минской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер слабый, временами порывы до 8 метров в секунду. Температура воздуха составит от 16 до 26 градусов тепла.
0: На Минской волне 7 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о самых важных новостях минувшей недели.
0: Новости.
1: Президент Беларуси принял ряд кадровых решений. Например, министром архитектуры и строительства стал Вадим Альшевский. Также Сергей Ульдинович возглавил Министерство лесного хозяйства. Кроме того, глава государства утвердил послов нашей страны в Таджикистане и Мозамбике. Александр Лукашенко согласовал и назначение первых заместителей председателей Гродненского и Брестского облисполкомов. Новые руководители появились и в трех районах Беларуси. Президент поручил управленцам обеспечить порядок выполнения задач на всех уровнях. Средняя зарплата в Беларуси превысила отметку в 3100 рублей в июне. Такой информацией поделился Национальный статкомитет. Речь идет об оплате труда до вычета налогов. Больше всего оценивают работу специалистов сферы информации и связи. Там суммы доходят практически до 6200 рублей. Что касается Минской области, то она находится на втором месте по уровню средней номинальной зарплаты.
0: К новостям в мире.
1: Франция введет запрет на использование соцсетей для ряда несовершеннолетних. Об этом заявил президент европейской страны Эммануэль Макрон. Он отметил, что новшество заработает с сентября. Ограничение коснется детей младше 15 лет. Они не смогут создавать новые аккаунты на популярных онлайн-площадках. Со следующего года подросткам запретят использовать и уже действующие учетные записи. Такие меры поясняют необходимостью ограничить время несовершеннолетних в соцсетях. Отмечу, что Франция вводит подобные меры первой из стран Европы. И к новостям регионов. Около 50 различных объектов должны ввести в эксплуатацию в Минской области до конца года. Об этом сообщили в Минобласполкоме. Как отметили в администрации, все такие структуры призваны улучшить условия жизни людей. В числе новых локаций – поликлиника в Заславле, социальный центр в Столбцах и пожарное депо в Мариной Горке. Также появятся три школы в Смолевичах, поселке Дружном, Пуховичского района и агрогородке Прилуки Минского региона. И в завершение выпуска. Максимальная длительность жизни человека составляет около 200 лет, так считает группа ученых из России. Они рассчитали, как долго тело может бороться с накоплением серьезных мутаций в ДНК. Подобные повреждения происходят постоянно. Однако молодой организм устраняет их значительно лучше, чем пожилой. Исследователи пришли к выводу, что при устранении всех проблем старения человек может жить примерно от 145 до 195 лет. Исследователи подчеркивают, их работа пока носит только теоретический характер.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 88 копеек, евро 3 рубля и 28 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 69 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте, а развитие событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Новый день на высокой ноте. Улетное утро на МВ Радио.
1: Доброе раннее, 7 часов и 9 минут на Минской волне, а также в Беларуси. Вот знаете, друзья, раньше я думала, что сон – это святое, а потом жизнь показала, чем меньше спишь, тем больше, оказывается, успеваешь. Ну, что, кто уже со мной в одной лодке и перешел в режим «Кофе, мой друг»? Не спать, призываю всех. Меня зовут Юлия Умарова, и я на страже ваших опущенных век. Хотя на такой случай есть у меня секрет молодости и красоты. Этим секретом со мной, кстати, поделилась модель, а они точно знают, как ухаживать за собой. Так вот, нам понадобятся подмерзшие шкурки банана. Их кладете под глаза и держите пару минут. Получаете лучший коллагеновый патч. Абсолютно бесплатно и натурально. Принимайте этот лайфхак каждый день, и через неделю вы удивитесь. Даже родная мама не узнает. Проверено. Ну и теперь к главному. Как там у нас с погодой? Летная ли сегодня? Сейчас расскажу.
0: О погоде.
1: По данным Белгидромет, в Беларуси сегодня ожидается переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. При грозах местами сильные ливни. Температура воздуха утром и днем от 22 по западу до плюс 31 по юго-востоку. В столице также сегодня переменная облачность, кратковременный дождь, вероятность осадков до 90%, а также гроза. Температура воздуха утром от 14 до 16, днем до плюс 28. Ну вот видите, Белгидромет нам сегодня выдал классическую белорусскую «все и сразу». Как и в жизни, знаете, гроза проходит, солнце выходит, дожди заканчиваются, ты становишься, ну, хоть и мокрее, но, возможно, мудрее. А в следующий раз берешь зонт уже на опыте. Зонт, кстати, сегодня не забудьте, он ваш лучший друг и главный аксессуар. А мы едем дальше в планы на ближайший час. Без паники, кто только что проснулся и не понимает, где едет, звезды уже все видят и знают, как провести вас по этому дню. Узнаем, что готовит гороскоп под конец часа. Также с вами обсудим новость, что латвийских детей все-таки оставили без игрушек из России и Беларуси. Поделюсь подробностями уже очень скоро. Ну а пока всем отличного рабочего настроения на

0: Реклама на Минской волне. Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Своё.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Своё.бай». Своё значит лучше.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону +375 29 622 94 13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.ru.

0: Разбор полетов.
1: И, как всегда, друзья, понедельник приносит нам новости, которые мы обсуждаем, пытаясь проснуться. И одна из них из Латвии. На этот раз латвийский парламент в режиме особой срочности запретил ввоз в страну игрушек, книг, газет, видеоигр, спортивных товаров, одежды и обуви из России и Беларуси. Ограничения затронуты поставки через третьи страны, если товары имеют российское или белорусское происхождение. И если раньше об этом лишь ходили слухи, и все эти разговоры были очень акварельны, то сейчас все это теперь под запретом до 1 июля 2027 года. То есть на год это ограничение будет действовать. Только знаете, вот, собственно, в чем провинились игрушки? И главное, в чем провинились дети? У меня вопрос. Ответа на этот вопрос пока нет, я уверена, не будет. И знаете, немного даже грустно. Но надеемся, что здравый смысл восторжествует, и все дети будут с игрушками. И на фоне запретов Латвии у нашей страны есть очень позитивные новости, которые показывают, что в мире много стран, которые не просто хотят, а уже активно выстраиваются в очередь за сотрудничеством с Белоруссией. Недавно даже наш президент Александр Григорьевич провел совещание по реализации ключевых инвестиционных проектов с зарубежными странами. И наш главный стратегический партнер кто? Конечно же, Китай. Только за последние 4 месяца запущено более 20 новых проектов на 3 миллиарда. Какая там Латвия, она дышит нам только в спину. Узбекистан теперь стратегический партнер. Индия, Индонезия, страны Африки и Ближнего Востока. Оман уже, кстати, выразил желание заикарить свои экономические интересы в нашей стране. Надежный тыл, конечно же, Россия. И это все, друзья, наглядный пример того, что в условиях санкционного давления мы идем правильным путем. К нам тянутся, с нами хотят работать, и результатом этого являются миллиардные проекты. Президент поставил задачу делать все быстро и качественно, и мы это делаем. Ну а у нас продолжается эфир на Минской волне. Готовьтесь сверять свои планы с гороскопом, потому что он уже совсем скоро будет в эфире.

0: Гороскоп на удачу.
1: На календаре, друзья, понедельник, а это значит, что все обещания начать новую жизнь снова актуальны. Звезды решили помочь, дали четкий план. Ну что ж, не подведите. Овны, по традиции начинаем с вас. Если вам казалось, что день будет обычным, то сюрприз. Возможности могут появиться в самых неожиданных местах. Главное не зевать, а хватать удачу за хвост. Но знаете, овны, себя, главное, не хватайте, это раз, а во-вторых, смотрите, за что хватаетесь. С просонья можно многое перепутать. Тельцы, спокойствие, только спокойствие. Сегодня лучше не торопиться, а наслаждаться процессом. Вот ваш рецепт удачного дня. Близнецы, остерегайтесь словесных баталий. А если использовать дар речи во благо, можно и горы свернуть. Раки наши, чувствительность зашкаливает, ну, вы ж наши хорошие. Не спешите уходить в глубокий самоанализ. Иногда лучший способ решить проблему – это отвлечься. Например, послушать радио на МВ-радио. Львы, сегодня мир – это ваша сцена, а вы – главная звезда. Не упускайте момент блистать. Девы, разберите завалы на рабочем столе, доделайте старые дела. Сегодня у дев рабочее, как мы видим, настроение. Удачи вам, девы. Весы, определитесь, что для вас важнее, и пусть ваш внутренний маятник найдет, наконец-таки, равновесие. Ну а если не получается, ну подбросьте монетку. Рабочая схема. Скорпионы, день обещает быть загадочным. Удача придет через дверь, которую вы считали запертой. Откройте все двери настежь. Ну, во-первых, так не будет душно вам, да, от собственных мыслей. Ну, а во-вторых, еще, возможно, кто-то вам с приятными новостями зайдет. Стрельцы, вам сегодня противопоказано сидеть на месте. Новые знакомства, спонтанные идеи и немного авантюрного духа сделают день ярче. Козероги, день потребует терпения и концентрации. Не спешите принимать решения, даже если кажется, что все понятно. Иногда лучшая тактика – это немного подождать. Водолеи, вас ждет порция оригинальных идей и необычных ситуаций. Если появится желание сделать что-то нестандартное, дерзайте, говорит гороскоп. Вселенная сегодня на вашей стороне. И рыбы, интуиция сегодня особенно острая, слушайте ее. Возможно, какой-то знак или намек покажет вам правильное направление. Ну а если интуиция забарахлила, это касается каждого знака зодиака, друзья, есть план Б. Артем, выходи из тени, показывай направление. Народ уже потерялся без твоих новостей. Они совсем скоро будут на МВ-радио, ну а мы в ожидании его послушаем музыку.

0: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам!
1: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44.
2: Без возрастных ограничений.
3: Удобно в кресле. Я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла. Тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер. Открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
4: Сашка, выходи скорей.
3: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
5: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
3: Смотри, как удобно.
6: Я знаю законы нашей страны.
7: Я знаю законы нашей страны.
8: И я знаю законы нашей страны.
9: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
10: Мы знаем законы нашей страны.
11: Рекламная служба МВ Радио. Пишите reklama@mvolna.by. Слушаем наше на МВ Радио.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 15 до 18 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 16.
0: На Минской волне 8 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, как Беларусь сотрудничает с Индонезией и что появилось в сфере нейросетей.
0: Новости.
1: Военно-политическая обстановка вокруг Беларуси пока не меняется. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности нашей страны Александр Вольфович. По его словам, специалисты пока не фиксируют признаков обострения ситуации в регионе. Вместе с тем, высокопоставленный офицер отметил, определенные риски все еще остаются. Потому официальный Минск продолжает усиливать охрану западной и южной границ. Кроме того, активно работают органы разведки и система противовоздушной обороны Беларуси. Беларусь приступила к полноценной реализации ранее достигнутых договоренностей с Индонезией. Об этом заявил вице-премьер нашей страны Виктор Каранкевич. По его словам, проекты выполняют различные министерства, ведомства и компании. Руководитель признал, что для достижения первых результатов понадобится некоторое время. Напомню, официальные Минск и Джакарта заключили ряд договоренностей в рамках недавних переговоров президентов двух стран. Речь шла в том числе о создании совместных предприятий.
0: К новостям в мире.
1: Большинство жителей Польши негативно относятся к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Соответствующий опрос провело одно из изданий европейской страны. Согласно полученным результатам, около 75% поляков не одобряют действия политика. Показатель довольно сильно вырос за последние месяцы. Изменения связывают с тем, что в конце мая Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений звание Героев Украины. Украинской повстанческой армии. Польша считает это соединение виновным во множестве преступлений во время Второй мировой войны. К новостям регионов. Международные соревнования по конному троеборью прошли в Минском районе. Мероприятие организовали на базе Центра олимпийской подготовки в агрогородке Ратомке. Спортсмены показали свои навыки езды на скакунах по манежу на длинной и короткой дистанции. Также прошли полевые испытания с преодолением препятствий. По итогам всех заданий победу одержал наш соотечественник Александр Зеленко. Он также стал чемпионом Беларуси в конном троеборье. И в завершение выпуска. Компания Anthroponic представила новую передовую модель искусственного интеллекта. Система получила название Claude Opus 5. По словам разработчиков, нейросеть стала лучше своей прошлой версии в ряде направлений. В их числе создание программного кода, выполнение бизнес-задач и процессов научных исследований. Кроме того, алгоритм должен лучше оценивать свою работу и тем самым эффективнее исправлять неудачи. Нейросеть уже доступна для использования.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 88 копеек, евро 3 рубля и 28 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 69 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелекомшоп», копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. «Белтелекомшоп». Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Набираем высоту с улетным утром на МВ-радио.
3: Доброе утро, Минск и вся наша огромная область. На связи Юлия Умарова. Понедельник он такой. Все куда-то бегут, спешат. Не доспали, не допили кофе. И каждый на своей волне. А лучше вы на Минской. Но сегодня, друзья, кто за рулем, внимание, как никогда, пешеходы могут вылететь на дорогу неожиданно, в водителе резко затормозить. Так что берегите себя и друг друга. Отдельный привет всем, кто сейчас за рулем, водители, таксисты, курьеры, всем, кто везет нас по городу, вы настоящие герои понедельника, потому что пока мы собираемся с мыслями, вы уже наматываете километры. Спасибо вам за то, что довозите нас до работы, до дома, до важных встреч и за то, что иногда терпите наши просьбы. Быстрее я опаздываю или выключите, пожалуйста, кондиционер, это моя тема. Ну и пока едем, конечно же, слушаем планы на ближайший час. Что нас ждет? Уже совсем скоро буду разыгрывать сертификат на посещение попугайни. Кто давно мечтал оказаться в этом замечательном месте, ближе к приемникам все условия будут обозначены. И также в этом часе расскажу, как тараканы опустошили столовую крупнейшей военной базы США. Да, такие новости тоже имеются. Как и имеются праздники на сегодняшний день, 27 июля. Будем отмечать этот понедельник помпезно, со всеми поводами, даже если их нет, мы найдем. Обещаю, с Минской волной день будет точно лучше. Ну и задает тон всему настроению не только я, Юлия Умарова, а и музыка на МВ-радио. Поэтому переходим к прослушиванию.

0: Журнал.
1: Все мы знаем, друзья, что у понедельника репутация строгая, но смягчим начало недели. Календарь подкинул нам целых 3 праздника, и они, как ни странно, перекликаются между собой. Итак, календарь предлагает сегодня отметить профессиональный праздник сотрудников так называемого «одного окна». За привычной фразой стоят люди, которые помогают оформить документы, зарегистрировать недвижимость, заменить паспорт, объяснить, почему в заявлении нужна еще одна подпись, хотя вы были уверены, что подписали уже все. Честно, я восхищаюсь. Это даже не работа, это искусство или высшая степень дзена. Представляете, какие стальные нервы нужно иметь? Ну и, знаете, иногда ведь каждый из нас тоже одно окно дома, например, в быту. Особенно, когда все вопросы внезапно стекаются к вам. А где моя футболка? А что у нас на ужин? Почему не работает интернет? И ты сидишь, как то самое заветное окошечко, и решаешь все эти жизненные задачи. Причем без обеденного перерыва и без права сказать: а приходите-ка завтра, да? Там это не работает. Так что с праздником вас профессиональным, отметьте сегодня как следует. 27 июля считается также днем рождения одного из самых известных бутербродов в мире. Это я про гамбургеры. Самый дорогой гамбургер, кстати, нашла информацию, был приготовлен в Голландии. В его состав вошла... Вы только послушайте, ну... Честно, не пугайтесь, спокойствие. Вы, если стоите, лучше сядьте. Итак, в состав вошла белужья икра, мраморная говядина и пищевое золото, а также другие не самые дешевые ингредиенты. Повар специально использовал как можно более дорогие продукты, чтобы поставить рекорд. И в результате стоимость такого блюда составила почти 6 тысяч долларов. А, съели бы такое на завтрак? Ну, ладно, это можно долго обсуждать, но, однако, рекорд такой имеется. Также день ходьбы на ходулях. Относитесь как хотите к этому празднику, но он предлагает посмотреть на мир немного свысока, но исключительно в буквальном смысле. Ходули веками использовали не только артисты, а также и пастухи. Например, во французских ландах, вспомните, они поднимались над болотистой местностью. Да, и... Позже уже практичный инструмент окончательно освоился в цирке и на уличных фестивалях. Так что, друзья, я думаю, с таким набором никакой понедельник не страшен. А если вдруг что-то пойдет не так, главное, что у нас есть музыка. Алсу четко дает указания: танцуйте, а мы с Алсу не спорим.
2: Как же в сердце попал мне ты, и как эту любовь.

0: на Минской волне. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам!
1: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно» для каждого.
1: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
0: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. Минская правда. Газета, которая нужна. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Разбор полетов.
1: Понедельник, 8 часов 29 минут, и пока мы тут собираемся с мыслями после выходных, в Америке, друзья, на одной из крупнейших военных баз США пришлось закрыть столовую. Причина, спросите вы меня? Все очень просто, нашествие тараканов. Насекомые буквально опустошили зал для приема пищи, и теперь военнослужащим, а это около 34 тысяч человек из 1-й кавалерийской дивизии, приходится искать другие места для обеда. И вот тут возникает вопрос, если на крупнейшей базе США, где сосредоточена элитная кавалерийская дивизия, да, не могут справиться с тараканами, то что говорить о бытовых условиях в армии? Хотя, помнится мне, Трамп заявлял, что американская армия никогда не была столь сильной и потребовал от Конгресса выделить дополнительные 350 миллиардов долларов на оборону. Ну, как говорится, почувствуйте разницу, да? 350 миллиардов на новейшее оружие, а накормить солдат нормально не могут. Но, знаете, если в столовой такие гости, может, стоит пересмотреть меню? Или это просто новая американская диета, не знаю, белковая с хрустящей корочкой? В общем-то, абсурд, и я не представляю такого даже у нас в Беларуси. Во-первых, наши тараканы точно знают, что в армии кормят по расписанию и очень хорошо. У нас бы тараканов в столовую не пустили еще на КПП, да? Военком сказал бы, хлопцы, вы чьи будете? А ну давайте отсюда. Ой, ну ладно, это там где-то далеко происходит, поэтому желаю вам, чтобы ваш понедельник прошел без неожиданных гостей, и после таких новостей так и хочется сбежать туда, где хорошо и уютно, и еще музыка играет. Это я говорю о, во-первых, нашей музыкальной паузе, во-вторых, что совсем скоро разыграю сертификат посещения попугайни. Будьте уже начеку, держитесь поближе к МВ-радио.
0: Наши на Минской волне.

0: Шифробот.
1: Итак, друзья, пока голова еще свежая, энергия не растерялась между списком дел, пользуемся моментом. Берем этот день в свои руки. Когда вы еще сможете вот отправиться в попугайню? Просто так, просто потому что захотелось, просто потому что повезло в понедельник оказаться в игре победителем. Итак, что сейчас будет происходить? Во-первых, игра «Шифробот», она стартует. Очень удачно совпало, что мы сегодня отправляемся в попугайню. У меня есть туда сертификат. Если вы давно мечтали, то это ваш день, ваш шанс, берите все в свои руки. Попугайня в Минске, друзья, это уникальное развлечение для детей и взрослых. Более 200 ручных попугаев, которых можно гладить, кормить и фотографировать. Приходите на Есенина 6, станция метро «Малиновка». Ежедневно работают с 10 до 9 вечера. Итак, правила простые, но цена ошибки – не попасть в попугайню. Нужно зайти в наш Инстаграм. Если вы не подписаны, обязательно исправляйте это. У нас яркий малиновый и розовый логотип «Минская волна». И смотрите последнюю сториз. В ней вы найдете шифр. Вам нужно отгадать, что же в виде эмоджи там скрывается, а именно какой сериал зашифрован. Если окажетесь сегодня под номером, давайте, 27, да, не будем далеко ходить, 27.07 сегодня, красивая дата, то и заберете подарок, а именно посещение попугайни, и сертификат вас уже будет ждать на полке вот у нас в студии. Что можно сказать по ответу? Не знаю даже, давать подсказки или нет, ну ладно. Детские игры, огромные деньги и главный символ с щупальцами. Что это за сериал? Я думаю, его смотрели каждый, а если не смотрели, то слышали о нем. Желаю вам удачи и верю в ваши силы. Поехали!

0: Шифробот.
1: Сегодня, друзья, у нас понедельник, а значит, мы все немного в игре. Нет, не в компьютерной. Понедельник, знаете, он как первый раунд. В игре кальмара. Это был правильный ответ, и дала мне его сегодня девушка под номером 27. Это было одно из условий. Нужно было оказаться под счастливым номером 27. Именно в таком ключе можно было забрать сертификат на посещение попугайни. Наталья оказалась счастливчиком. Последние цифры Натальи 3063. Наталья, мы вас поздравляем, всей нашей команды Минского. Ждите сообщения от редактора, совсем скоро с вами свяжется и расскажет, как забрать свой подарок. Вы отправляетесь в попугайню, это уникальное развлечение для детей и взрослых. Более 200 ручных попугаев, которых можно гладить, кормить, фотографировать. Приходите на Есенина 6, станция метро Малиновка, ежедневно с 10 до 9 вечера. Ну и пока мы с вами планируем свой досуг на ближайшее время, друзья, уже не может ждать своей очереди Артем Титов. Он подготовил свежий выпуск новостей. Не терпится зайти в студию и рассказать вам его, что происходит как в нашей стране, так и за ее пределами. Дождемся выпуска, а пока музыка и небольшая рекламная пауза.

0: Реклама на Минской волне.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама@mvolna.by. Слушаем наше на МВ-радио.

0: минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 16 до 20 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 18.
0: На Минской волне 9 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что происходит в экономике Беларуси и как комары удивили ученых.
0: Новости.
1: Направление недобросовестных аграриев в армию даст положительный эффект для сельского хозяйства Беларуси. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности нашей страны Александр Вольфович. По его словам, военные смогут привести людей к нужному уровню дисциплины. Высокопоставленный офицер подчеркнул, что такая черта важна для своевременного и эффективного проведения уборочной кампании. Напомню, ранее президент Беларуси поручил отправлять на военные сборы недисциплинированных участников жатвы. Уровень роста цен в Беларуси пока находится ниже прогнозных отметок. Об этом заявил глава Нацбанка Роман Головченко. Он отметил, что пока инфляцию сдерживают ряд факторов. Такая ситуация позволила финансовым учреждениям немного снизить ставки кредитов. Соответственно, займы стали немного более доступны для населения и компаний. Среди прочего, руководитель подчеркнул, власти обладают достаточным количеством денег для реализации различных инвест-проектов.
0: К новостям в мире.
1: Иран и США продолжают вести переговоры через страны-посредники. Об этом пишет главное информагентство Исламской Республики. По информации журналистов, диалог идет через Пакистан, Оман и Катар. Известно, что стороны процесса обсуждают судоходство в Ормузском проливе и пути следования транспорта в акватории. Вместе с тем, официальный Тегеран обвиняет Вашингтон в нарушении ранее достигнутых договоренностей. Потому власти Ирана уверены, США должны доказать свое желание мирно разрешить кризис на Ближнем Востоке. Новостям регионов. Факт хищения ресурсов в сфере сельского хозяйства выявили в Молодечнинском районе. Ситуация развернулась в деревне Пекари. Сотрудники ГАИ начали проверять один автомобиль и обнаружили в нем мешки с мукой. Продукт принадлежал местному хозяйству, а сам товар перевозили к месту жительства бригадира этого предприятия. Позже на участке мужчины обнаружили еще около 400 килограммов муки и около 100 литров окрашенного топлива. Стражи закона дают правовую оценку произошедшему. И в завершение выпуска. Один вид комаров может выживать на глубине 400 метров. Соответствующее исследование провела группа ученых из Канады. Они обратили внимание на зародышей крылатых насекомых из области африканского озера Малави. Оказалось, что такие существа способны выживать в условиях большого давления и малого содержания кислорода. Личинки ежедневно поднимаются и опускаются за счет работы двух пар небольших воздушных мешков. Исследователи считают, что их открытие может привести к созданию новых материалов и систем движения в воде.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 88 копеек, евро 3 рубля и 28 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 69 копеек белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Живите легко и комфортно с Ясна от Белтелеком.
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясна для каждого».
1: Подробнее на сайте ясна.бай или по номеру телефона 123.
3: Улетное утро на МВ-радио.
4: 9 утра, Минск. Доброе утро, страна. Меня зовут Юлия Умарова, ваша неизменная компания и отличное настроение. В нашем мире можно работать, знаете, круглые сутки. Главное не забывать делать перерывы на то, что приносит неумоверное удовольствие. Или же совмещать приятное с нужным. Помните, как в детстве, когда уставали, можно было просто лечь и сказать: «Все, я устал, я не буду ничего делать, не работать, ничего». Так что давайте стартовать этот день с улыбкой, даже если у вас в голове крутится мысль, как бы сделать так, чтобы добавить еще пару часов в сутки. Прекрасно вас понимаю. Их я вам, конечно же, как и себе, не добавлю, но могу включить музыку и рассказать планы на ближайший час. Итак, под конец его вместе выберем трек сегодняшнего дня. Я уже приготовила для вас несколько мощных пластинок. Можете заходить в наш инстаграм «Минской волны», заочно голосовать за песню, которая больше всего привлекает ваш взгляд. Ну и уже будем делать выбор под конец часа. Также в эфире совсем скоро стартует интерактив «Вылетит и поймаешь». Отправлю одного из вас в «Пиксиленд», в этот удивительный развлекательный центр для всей семьи. С вами Юлия Умарова на «Минской волне» еще целый час хорошего настроения и лучшей музыки. Друзья, доброе утро, пусть понедельник.

0: Реклама на Минской волне.
1: Где были мои глаза? А где были мои уши?
2: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Правда Шоп?
1: Тоже не веришь? Тогда заходи на Правда Шоп и убедись в этом сам.
3: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
4: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
5: Сашка, выходи скорей.
4: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
6: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
4: Смотри, как удобно.
7: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
0: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
8: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: вылетит и поймаешь.
1: Друзья, если у вас с утра пораньше возникло стойкое ощущение, что день пойдет в кривь и в кость, скажу сразу, такие мысли я быстро пролечиваю. Способ есть, и он хорошо всем знаком. Уже стартует интерактив «Вылетит и поймаешь», где главный лот на сегодня – «Пиксиленд». Это развлекательный центр для всей семьи. Для вас комната зеркальных шаров, бассейн из тысячи Пикачу, волшебное зазеркалье, самый большой стеклянный лабиринт в СНГ и интерактивные фотозоны. «Пиксиленд» находится в торгово-развлекательном центре Червинский, третий этаж. Работают без выходных с 10 утра до 10 вечера. Но чтобы забрать туда сертификат, нужно в ближайшее время внимательно слушать музыку на МВ-радио. В одной из песен прозвучит секретная фраза, оно вылетит очень резко. Вам нужно это очень быстро запомнить, расслышать и прислать мне ответ на Viber, Telegram 8029-1010-307. Если вы окажетесь в числе самого первого, самого точного, то вы молодец, вы забираете сертификат в Пиксиленд. Ну и, друзья, желаю удачи каждому, пусть именно вы будете в числе тех, кому повезет. Специально для вас, дорогие слушатели МВ-радио, Мария Краймбрери споет о самом главном, о моменте, который нужно ловить здесь и сейчас, о том, что счастье не завтра, оно прямо перед нами. И ведь она права, давайте не ждать.

0: Вылетит и поймаешь.
1: 9:33 на Минской волне, а люди не верили до сих пор, что понедельник наступил. Думали, ну не может же эта неделя начаться снова. Но нет, он пришел и принес с собой весть, что розыгрыш официально тоже завершен. По решению жребия, победа сегодня в игре «Вылетит и поймаешь» достается Людмиле. Последние цифры номера Людмилы – 51-45. Людмила, мы вас поздравляем! Берите своего Руслана под руку и держите курс в «Пиксиленд». Пиксиленд – это развлекательный центр для всей семьи, для вас комната зеркальных шаров, бассейн из тысячи Пикачу, волшебное зазеркалье, самый большой стеклянный лабиринт в СНГ и интерактивные фотозоны. Пиксиленд находится в торгово-развлекательном центре Червинский, третий этаж, работают без выходных с 10 утра до 10 вечера. И теперь, друзья, самое время взять небольшую музыкальную паузу, дабы набраться сил, потому что скоро нас ждет всех удачная посадка, и она требует выносливости.
0: Трек звук.

0: Удачная посадка.
1: 9:41, вот и наступил тот золотой час. Официально разрешенное время делать музыку громче, неважно, где вы сейчас находитесь, в машине, в пробке, на кухне или уже на рабочем месте, можно и нужно добавить звук. Понедельник такого не прощает. Поэтому, друзья, у нас в удачной посадке сегодня собрались две песни, одна новинка, другая, больше метр, но послушаем, может, кто-то подзабыл ее, для кого-то это будет, открытие. Хотя я не думаю, этот исполнитель очень на слуху у всех. Поэтому время делать выбор, за какую песню проголосуете вы, решаете непосредственно, исключительно только вы. Но после прослушивания. Поехали!

Зиверт и Эвер, давай на самый верх. Премьера уже настоящей песни. Внесу ясность, что после того, как руферы покорили Empire State Building в Нью-Йорке и на верхушке девушки сделали предложение, я думаю, видели, да, в сети завирусилась этот ролик, да и вообще эта новость помпезная. Песня, созданная, была с помощью искусственного интеллекта о двух людях, которые хотят подняться выше всего шума, встретить рассвет, о чем и поется в ней, и на одну ночь забыть обо всем. Искусственный голос был похож чем-то на Зиверт, и комментаторам очень полюбился этот трек. Они начали отмечать Юлю Зиверт в комментариях в надеждах, чтобы Зиверт услышала эту просьбу. А она взяла и услышала, и записала фит. Теперь эта песня официально существует, ее можно слушать на всех площадках. Но она только недавно запремьерилась, поэтому впервые на МВ-радио звучит для наших слушателей. Если песня понравилась, если запала в сердце, жду ваши голоса. Вайбер, Телеграм 8029-1010-307. Но подождите с решением, есть еще и второй номинант.

хорошей музыки. История утра казанятная. Дима Билан выпустил ее еще в 21-м году, когда отмечал свое 40-летие. Сам певец признался, что фраза «больше музыки» — это его личный девиз по жизни. Но главное, что трек заряжает именно тем настроением, которое нужно нам всем в понедельник. Если вы тоже хотите больше хорошей, качественной музыки, и вы за Диму Билана, то жду ваши голоса, опять же таки. Вайбер, Телеграм 8029-1010-307. Еще несколько минут я буду подводить итоги, а вы не теряйте время зря, голосуйте.

0: «Дачная посадка».
1: Ну что ж, друзья, понедельник уже задал старт, и что-то мне подсказывает, что поводырь вам больше не нужен, потому что вы сами себе навигаторы, сами себе музыкальная группа и сами себе главная инстанция по принятию решений. Однако музыка будет вас сопровождать еще целый день, потому что с ней легче, с ней интересней проживается не только понедельник, но и любой рабочий или же нерабочий день недели. Давайте на самый верх, какое хорошее название для этого дня. Именно эта песня и набрала большее количество голосов, что непосредственно ваших голосов. Поэтому и послушаем мы песню «Зиверт Эвер», премьера «Давай на самых верх». «Давай на самый верх». Ну а песня Димы Билана «Больше музыки» сегодня проиграла с небольшим отрывом, но проиграла, это факт. Больше музыки у нас и так будет всю неделю, поэтому не расстраиваемся. Песня «Давай на самый верх» звучит как план на неделю, так и будем жить. До встречи в эфире уже завтра. Не забывайте, кстати говоря, что на этом шоу не заканчивается. В 17 часов в студии появится вечернее «Как дома» шоу. Они тоже будут задавать тон настроению тех, кто слушает МВ-радио. С вами была Юлия Умарова. Увидимся уже завтра. Пока. Хорошего дня.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: зеленой.
1: Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44.
2: Без возрастных ограничений.
3: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
4: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
3: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
4: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
3: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
1: Рекламная служба МВ Радио. Пишите реклама@mvolna.by. Наши на Минской волне.

0: Радио Минск 97.4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 18 до 22 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 20.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте! В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, какой услугой стали пользоваться белорусы и что появится в американских школах.
0: Новости.
1: Почти 350 человек осудили в Беларуси за коррупцию. Такой статистикой за 6 месяцев года поделились в Верховном суде нашей страны. Как отметили в ведомстве, показатель несколько вырос по сравнению с прошлым аналогичным периодом. Чаще всего людей привлекают к ответственности за получение взяток. Около 120 лиц признали виновными в совершении хищений путем злоупотребления служебными полномочиями. Обычно таким преступникам назначают лишение свободы, штраф и запрет на занятие определенной работой. Белорусы все чаще отправляют письма и посылки за счет автоматических систем. Об этом рассказали в Белпочте. Речь идет о QR-боксах. Такие терминалы находятся, например, в некоторых отделениях предприятия. Пользователь может внести всю информацию об отправлении в графический код. Бокс способен отсканировать его и принять посылку. С начала года люди сделали более 100 тысяч таких отправлений. Показатель уже вдвое превышает уровень всего 2025 года.
0: К новостям в мире.
1: Противовоздушная оборона России перехватила не меньше 270 беспилотников за минувшую ночь. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны. По информации ведомства, наиболее сложная обстановка была в Белгородской области. Известно как минимум о 2 погибших и 5 пострадавших. Различные объекты получили повреждения, в том числе жилые дома. Экстренные и другие службы работают на местах инцидента. К новостям регионов. Около 40 объектов для содержания телят построили в Минской области. Об этом рассказали в Минобласполкоме. Глава администрации Алексей Кушнаренко отметил, что хозяйствам нужно возвести еще около 70 подобных сооружений. Руководитель напомнил, компании обязаны выполнить такие проекты в условленный срок. Председатель Минобласполкома подчеркнул, что держит выполнение инициатив в сфере животноводства на личном контроле. И в завершение выпуска. В школах Нью-Йорка появятся роботы-учителя. Человекоподобная машина имеет образ молодой девушки и обладает довольно подвижной мимикой. Аппарат также способен двигать руками и ногами, но он не предназначен для передвижения по местности. Уникальное изобретение будет работать с учениками старших классов уже с сентября. В администрации школьного округа Нью-Йорка подчеркивают, робот не заменяет преподавателей, а является дополнительным инструментом обучения детей.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 88 копеек, евро 3 рубля и 28 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 69 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама.
1: Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно. В некоторых районах возможны небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый, до 10 метров в секунду. Температура воздуха составит от 23 до 27 градусов по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

0: реклама на Минской волне.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 20 до 24 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 23.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что изменится в экономике Беларуси и как ученые борются со слепотой.
0: Новости.
1: Рыбоводческие хозяйства Беларуси планируют полностью обеспечить отечественными кормами. Об этом заявил глава Академии наук нашей страны Владимир Караник. Он уверен, что производимая пища для водных обитателей не уступает по цене и эффективности зарубежным аналогам. Напомню, такой эксперимент проводят в Столбцовском районе. Местное хозяйство использует только отечественные корма для производства рыбы и оценивает результаты этого подхода. Бюджет прожиточного минимума увеличат в Беларуси с 1 августа. Об этом сообщили в Министерстве труда и соцзащиты. В среднем показатель изменится примерно на 5%. Например, бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения составит около 530 рублей. Изменение также приведет к увеличению различных надбавок и социальных выплат, в их числе госпособия семьям с детьми и некоторые виды пенсии. Новый размер норматива будет действовать до конца октября.
0: К новостям в мире.
1: Власти США усиливают энергосистемы примерно на третьей территории страны. Соответствующее распоряжение выпустило Министерство энергетики страны. Ведомство поручило одной из крупнейших энергетических компаний подготовить резервные генерирующие мощности в 17 штатах. Их поручили задействовать при необходимости, особенно в условиях сильной жары. Распоряжение будет действовать в течение недели. К новостям регионов. Несколько пожаров произошло в Минской области за минувшую ночь и вечер. Например, огненный инцидент зафиксировали в деревне Боровляны Престоличного района. Огонь объял малоэтажный дом. В ходе тушения пламени сотрудники МЧС спасли одного человека. От госпитализации он отказался. Аналогичное происшествие зарегистрировали и в агрогородке Раков Воложенского региона. Огонь повредил одну из стен дома. Пострадавших не было. Специалисты призывают белорусов строго соблюдать меры пожарной безопасности и быть внимательными. И в завершение выпуска. Власти Евросоюза одобрили применение импланта для восстановления зрения. Речь идет о разработке американской компании Science Corporation. Ее устройство предназначено для лечения поздней стадии одного заболевания сетчатки. Оно является причиной большого количества случаев развития слепоты. Миниатюрный имплант внедряют в глаз, где он начинает передавать визуальные сигналы в мозг. В рамках экспериментов девайс позволял пациентам узнавать лица людей и даже читать книги. Пока что устройство будут применять для экспериментального лечения отдельных пациентов.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 88 копеек, евро 3 рубля и 28 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 69 копеек белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: реклама на Минской волне. Открыть для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Твой надежный доведник по Минщине и усей краине. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» значит лепшее.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Я помню время, когда дождь.

Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно. В некоторых районах возможны небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый, до 10 метров в секунду. Температура воздуха составит от 23 до 27 градусов по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

Только хиты. Ловим ритм.

0: категория 12+.
1: Мода, здоровье и уход за собой. Все, что делает нас прекраснее. В авторской программе Вики Красовской «Красовская о красоте».
2: Сегодня поговорим о самом модном комплекте на лето. Белый с ног до головы. Летняя классика. В этом сезоне ваш гардероб не будет модным без белого комплекта с вышивкой. Как правило, это топ плюс брюки из хлопка. Но также это могут быть шорты или юбка макси. Расслабленный и женственный комплект идеален для отпуска где-нибудь на побережье, а также спасет в городе в жару. Как же носить? Такой комплект хорошо выглядит с обувью на плоской подошве, соломенной сумкой, а также с крупными браслетами. Будьте неотразимы, экспериментируйте и сияйте.
1: Красота – это не модные тренды, это искусство быть собой. Красовская о красоте на МВ Радио. Наши на Минской волне.

0: Реклама.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на правдашоп.бай.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на правдашоп.бай.
4: Истина в Минской правде.
5: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
6: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
7: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 20 до 25 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 25.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, о чем стоит знать семьям с детьми и когда существовало максимальное число языков.
0: Новости.
1: Президент Беларуси проводит встречу с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой. Мероприятие организовали во Дворце независимости. Глава государства уверен, сотрудничество нашей страны и российского региона нужно развивать. Например, Александр Лукашенко считает, что годовой товарооборот между Беларусью и Калужской областью нужно довести до эквивалента в миллиард долларов. Пока что показатель меньше, примерно на 30%. Пособия семьям с детьми вырастут в Беларуси с 1 августа. Об этом сообщили в Министерстве труда и соцзащиты. Например, единовременное пособие при рождении первого ребенка составит около 5300 рублей. При рождении второго и последующих детей государство выделит примерно 7,5 тысяч рублей. Также вырастет ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 3 лет. Такие нормативы будут действовать до конца октября.
0: К новостям в мире.
1: Евросоюз может отказаться от крупных пакетов санкций против России. Об этом пишет издание Financial Times. По информации журналистов, властям сообщества становится все труднее убеждать своих участников к принятию ограничений. Например, Греция долгое время блокировала последний комплекс мер против официальной Москвы. Афины выступали против запрета на перевозку сжиженного российского газа по морю. В итоге страна добилась ослабления такого ограничения. К новостям регионов. Военные комиссары посетили ряд предприятий Минской области. Представители Министерства обороны выехали в те компании, где временно трудятся командированные военнослужащие. Они помогают аграриям в сборе, доставке и хранении зерна. Комиссары изучили ход уборочной кампании. Также они проверили условия труда и быта как гражданских лиц, так и отправленных военнослужащих. И в завершение выпуска. Люди разработали и применяли максимальное число языков в эпоху расширения первых государств. Так считает международная группа ученых. Они создали новую модель распространения и угасания различных систем общения. Анализ показал, что число языков достигло своего пика в промежутке от 3 до 1 тысячи лет до нашей эры. Специалисты полагают, что такая ситуация сложилась из-за ряда факторов, в их числе распространение земледелия, технологические инновации и расширение разных государств.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 88 копеек, евро 3 рубля и 28 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 69 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: на Минской волне.
1: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
0: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
2: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно. В некоторых районах возможны небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый, до 10 метров в секунду. Температура воздуха составит от 23 до 27 градусов по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

0: МВ-радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 21 до 27 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 26.
0: На Минской волне 13 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, о чем стоит знать пожилым людям и какой материал разработали ученые.
0: Новости.
1: Беларусь готова усилить сотрудничество с Калужской областью в ряде направлений. Об этом заявил президент нашей страны в рамках переговоров с губернатором российского региона Владиславом Шапшой. В качестве примера глава государства привел промышленность. Александр Лукашенко подчеркнул, что отечественные предприятия заинтересованы в кооперации с зарубежными коллегами. Также официальный Минск готов поставлять любую отечественную технику в Калужскую область. Некоторые доплаты к пенсиям вырастут в Беларуси с 1 августа. Об этом сообщили в Министерстве труда и соцзащиты. Речь идет о тех средствах, что государство перечисляет гражданам в возрасте от 75 лет. Выплаты увеличатся примерно на 5% за счет аналогичного изменения бюджета прожиточного минимума. Например, если человеку исполнилось 80 лет, то ему должны дополнительно переводить около 200 рублей. В ведомстве отмечают, что возрастные доплаты к пенсиям получают около 570 тысяч человек в Беларуси.
0: К новостям в мире.
1: В Канаде сформировался крупный лесной пожар. Об этом сообщает местная телерадиокомпания CBC. Ситуация развернулась в провинции Британская Колумбия на западе страны. Два огненных инцидента соединились в один. Таким образом, пламя бушует на площади в более чем 65 тысяч гектаров. Показатель практически в два раза превышает размеры Минска. Из-за пожара сотни людей вынуждены покинуть свои дома. Отмечу, что всего в регионе Канады сформировалось почти 150 лесных пожаров. К новостям регионов. Чемпионат Беларуси по гребле на байдарках и каноэ пройдет в Заславле. Событие начнется в среду и будет идти до воскресенья включительно. Свои силы покажут более 200 спортсменов. Отмечу, что в рамках мероприятия также состоятся соревнования на сабордах среди любителей. Организаторы приглашают всех желающих приходить на чемпионат. Для гостей подготовят множество развлекательных площадок. И в завершение выпуска. Команда ученых из США разработала новый вид цемента. Материал предназначен для дополнительного охлаждения зданий. Исследователи научились создавать особую структуру микротрещин внутри вещества. Такая особенность позволяет удерживать влагу и перемещать ее на поверхности модифицированного цемента. Добавка из элемента под названием диатомит позволяет поглощать воду крайне быстро. Затем солнечные лучи постепенно испаряют влагу и тем самым охлаждают здания. Ученые намерены протестировать свое изобретение в реальных условиях для оценки его эффективности.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 88 копеек, евро 3 рубля и 28 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 69 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама на Минской волне.
1: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
2: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
1: А на горячие?
2: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
1: А еще?
3: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно. В некоторых районах возможны небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый, до 10 метров в секунду. Температура воздуха составит от 23 до 27 градусов по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: МВ Радио.

0: новостей о погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 22 до 28 градусов со знаком «плюс». Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 26.
0: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Давбенко, расскажу, как развивают хоккей в Беларуси и что обнаружили в Израиле.
0: Новости.
1: Президент Беларуси провел встречу с полномочным представителем президента России в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым. Александр Лукашенко предложил российской стороне объединить усилия в сфере биотехнологий. Речь шла о совместной работе Белорусской национальной биотехнологической корпорации с аналогичными предприятиями в России. Глава государства отметил, что в Центральном федеральном округе уже многое сделано в этом направлении. По его словам, все, что есть в России и Беларуси в этой сфере, должно работать в едином ключе. В Беларуси есть все необходимые ресурсы для развития хоккея. Об этом сообщили власти нашей страны. Так, прошедший сезон назвали очень успешным. Минская «Динамо» показала лучший результат в Кубке Гагарина. «Динамо-шинник» из Бобруйска прошел во второй раунд плей-офф МХЛ. Хоккейный клуб «Витебск» первым из белорусских команд завоевал Евроазиатский кубок дружбы. Кроме того, женские и юношеские сборные вернулись на чемпионат мира.
0: К новостям в мире.
1: Крупная литовская строительная компания подписала соглашение о строительстве завода по обслуживанию немецких танков «Леопард». Об этом сообщают немецкие СМИ. Стоимость проекта составляет около 30 миллионов евро. Строительство начнется в августе и продлится около полутора лет. Завод займет площадь в почти 10 гектаров. Комплекс будет включать главный производственный корпус и вспомогательные сооружения. К новостям регионов. Более 80 ДТП без пострадавших произошло в Минской области за прошедшие выходные. Об этом информирует ГАИ. В результате таких аварий повреждения получили только автомобили. Также за два дня правоохранители задержали порядка 90 бесправников и нетрезвых водителей. В том числе к ответственности привлекли около 160 автомобилистов за несоблюдение правил перевозки пассажиров. К административной ответственности привлекли и порядка 260 пешеходов. И в завершение выпуска. Редкую монету возрастом около 2500 лет нашли в Израиле. О находке сообщило израильское управление древностей. Монету отчеканили на Кипре примерно в середине 5 века до нашей эры. В тот период остров находился под властью Персидской империи. Вес монеты составляет более 10 граммов, она металлическая и покрыта серебром.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 88 копеек, евро 3 рубля и 28 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 69 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама. МЧС напоминает: дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
1: Рекламная служба МВ Радио. Пишите: реклама@mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно. В некоторых районах возможны небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый, до 10 метров в секунду. Температура воздуха составит от 23 до 27 градусов по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра. МВ Радио.

0: на Минской волне.
1: Где были мои глаза? А где были мои уши?
2: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
1: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
3: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
4: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 21 до 28 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Меделе и Кополе. В Минске плюс 26.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу о сотрудничестве с Россией и сколько могут длиться пожары.
0: Новости.
1: Товарооборот Беларуси и Центрального федерального округа России вырос до 38,5 миллиардов долларов за 8 лет. Об этом заявил полномоченный представитель президента России в этом регионе Игорь Щеголев по итогам переговоров с главой нашего государства. По его словам, Центральная Россия сосредотачивает основной экономический потенциал и является самой близкой к Беларуси частью страны. Также Игорь Щеголев подчеркнул, что регионы активно создают совместные предприятия. Они также приглашают белорусские компании участвовать в национальных проектах. Беларусь и Калужская область России намерены увеличить взаимный товарооборот до 1 миллиарда долларов. Об этом заявил заместитель премьер-министра нашей республики Александр Терехов на встрече с главой российского региона. По итогам прошлого года этот показатель уже превысил 700 миллионов долларов. Александр Терехов подчеркнул, что белорусские строители успешно возводят в регионе школы, детские сады и жилые кварталы. Стороны также намерены развивать сотрудничество в агропромышленном комплексе.
0: К новостям в мире.
1: Дефицит дизельного топлива наблюдается в Молдове, об этом сообщают местные СМИ. В частности, речь идет об аграрной сфере. Сельхозпроизводители в нескольких районах страны не могут приобрести горючее, необходимое для уборочной кампании и подготовки земель. Фермеры предупреждают, что нехватка топлива может сорвать сельхозработы и усугубить проблемы отрасли. Они требуют от властей и регуляторов срочно выяснить причины дефицита и найти решение. К новостям регионов. Мобильные группы для контроля за ходом жатвы созданы во всех регионах Беларуси. Об этом напомнили в Комитете госконтроля. Так, сотрудники ведомства посетили сельхозпредприятие Воложенского района. Инспекторы выявили ряд проблем. Из-за нехватки механизаторов простаивает часть энергонасыщенных тракторов, а закладка силоса ведется с нарушением технологий. При этом уборка озимого ячменя здесь уже завершена. Сейчас аграрии приступили к озимому рапсу. И в завершение выпуска. Следы самой длительной эпохи пожаров в истории Земли обнаружила международная группа ученых. Специалисты проанализировали пыльцу и споры возрастом около 200 миллионов лет. Выяснилось, что они потемнели от сильного и регулярного огня. Эти пожары бушевали на протяжении как минимум нескольких десятков тысяч лет. Исследователи связывают их с глобальным потеплением, вызванным мощными извержениями вулканов.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 88 копеек, евро 3 рубля и 28 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 69 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа я снова расскажу о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно. В некоторых районах возможны небольшие дожди. Ветер слабый, временами порывистый, до 10 метров в секунду. Температура воздуха составит от 23 до 27 градусов по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

0: на Минской волне.
1: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
2: Мам, открывай карту. Куда поедем?
3: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
4: Хочу в усадьбу Чапских.
3: Тогда я в Троицкий костел.
2: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
1: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай.
5: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 20 до 27 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 26.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, что изменится в экономике Беларуси и что разработали в США.
0: Новости.
1: Беларуси и России следует активизировать сотрудничество в области биотехнологий. Такое заявление сделал президент нашей страны. Это произошло во время его встречи с представителем российского лидера в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым. Александр Лукашенко уверен, что официальные Минск и Москва могут помочь друг другу в развитии такого направления. Высокопоставленный гость подтвердил интерес Кремля к такому предложению. Пособие по уходу за пожилым человеком старше 80 лет увеличат в Беларуси с 1 августа. Об этом сообщили в Министерстве труда и соцзащиты. Как отметили в ведомстве, за помощь одному нетрудоспособному лицу государство будет выплачивать около 530 рублей. При уходе за двумя и более такими людьми сумма вырастет примерно до 640 рублей. Аналогичные средства будут перечислять и при уходе за инвалидом первой группы. Нормативы будут действовать до конца октября.
0: Новостям в мире.
1: Топливный кризис обостряется на Шри-Ланке. Об этом сообщили в главной топливной компании страны. В организации сравнили цены на дизель и бензин в начале месяца и сейчас. Горючее подорожало от 30 до 45% из-за резкого роста мировых цен на нефть. Напомню, островное государство полностью зависит от импорта энергоносителей. В компании уверены, Шри-Ланка должна ограничивать потребление топлива, чтобы остановить ухудшение ситуации. Белорусов ждет ряд изменений при въезде в Мьянму. Об этом сообщает Национальное агентство по туризму. Теперь при въезде через международные аэропорты нужно обязательно регистрировать мобильные телефоны. Один пассажир может ввести не более 2 телефонов в год. Их необходимо задекларировать на таможне и указать имейл номера. Если телефон будет использоваться в стране дольше 30 дней, потребуется оплатить налог. И в завершение выпуска. Умное кольцо с новыми функциями разработали в США. Разработка принадлежит специалистам из Калифорнии. Устройство отслеживает химический состав пота. По этим данным, оно непрерывно измеряет уровень глюкозы, кетонов, витамина С и других важных веществ. Для анализа не нужно выполнять физические упражнения. В ходе испытаний кольцо показало такую же точность, как и аналогичные глюкометры.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 88 копеек, евро 3 рубля и 28 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля и 69 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Развитие событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

Летняя, сочная, малиновая, Минская волна.

0: Реклама. 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
1: Мам! Пап! Привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
2: Думаем, идея класс.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

В ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность, пройдут дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит около 13 градусов выше нуля. Днем от 15 до 20 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: категория 16+.
1: Обзор автоновостей, мысли и советы. Коротко и по делу в программе «Автонавигатор». Прямо сейчас на МВ-радио.
0: Маршрут построен.
2: Заметил, что предыдущий выпуск про авто и психологию зашел. Вы просили еще и получите обязательно. Вот прямо сейчас. Пускай и этот выпуск также может показаться спорным, как и предыдущий, но мы рискнем. Поэтому пристегивайтесь и поехали.
0: Езжайте прямо 2 минуты.
2: Как говорят специалисты, автомобиль – это не только средство передвижения, но также и ваш личный быстрый психологический портрет. Что говорит о вас ваша комплектация?
0: Электрокары.
2: Если вы владелец электрокара, то вы душа тонкая, которая очень сильно беспокоится за экологию и интересуетесь технологиями. Тут новых горизонтов нам вообще не открыли. Давайте что-нибудь поинтересней.
0: Автонавигатор.
2: Спорткар всегда скажет о вас следующее. Вы натура, которая любит спорт, эмоции и скорость. Господи, опять срыв покровов. Вы только подумайте, кто-то же за такие исследования и деньги получает.
0: Забавный факт.
2: Если ваше авто раритетное, значит, вы отдаете дань истории, уважаете классику и, скорее всего, силу земли. То-то я думаю, что мой препод по истории приезжал на работу на колеснице.
0: Личное мнение.
2: В общем, исследования эти не то чтобы спорные, но даже местами абсурдные. Хотя с одним пунктом я вполне себе могу согласиться, и то лишь отчасти. Если ваш автомобиль в запущенном состоянии, то у вас, вероятнее всего, накопился стресс, или вы настолько загружены, что просто уже перестали расчесывать ваши пташки крылышки.
0: Автосовет.
2: Небольшая рекомендация. Не принимайте все вышесказанное всерьез. И еще. Прекращайте, наконец, искать психологический подтекст там, где его нет и быть не может. Мы выбираем цвет и комплектацию из наших нужд, а не потому, что вспыльчивые балагуры такие. Авто — это недешево. И иногда даже самый обеспеченный может взять себе тарантас на 2 полуспущенных колесах. Но, как я и говорил ранее, никого не судите по одежке, а судите по уму.
0: Автонавигатор.
2: С вами был Женя Тихонов в рубрике «Автонавигатор». И иногда лучше, ну ее эту психологию, особенно за рулем.
0: Вы прибыли в точку назначения.
1: Автонавигатор на МВ-радио. Наши на Минской волне.

0: Реклама на Минской волне.
1: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44.
2: Без возрастных ограничений.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 21 до 28 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 25.
0: На Минской волне 17 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут Яна Довбенко расскажу, сколько иностранцев приехали в Беларусь и что ученые узнали о бабочках.
0: Новости.
1: Взаимодействие Беларуси и России находится на высоком уровне. Об этом заявил премьер-министр нашей республики Александр Турчин. По его словам, постоянные контакты правительств приносят результат, растет взаимный товарооборот и укрепляются культурные связи. В частности, товарооборот между регионами вырос до 38,5 миллиардов долларов с 2018 года. Премьер-министр подчеркнул, что Центральный федеральный округ является для Беларуси основным партнером в России. Более 130 тысяч европейцев посетили Беларусь по безвизу с начала этого года. Такой информацией поделились в Госпогранкомитете. Большинство путешественников приехали из стран-соседей – Литвы, Латвии и Польши. За время всего действия такого механизма нашу республику посетили около 1 400 000 жителей европейских стран.
0: К новостям в мире.
1: Литва усилила санкции в отношении граждан Беларуси и России. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Прибалтийской страны. Ведомство планирует ограничить для людей возможность приобретать недвижимость рядом со стратегическими объектами страны. Также власти хотят запретить въезд некоторым деятелям культуры, образования и спорта. Предполагается, что новые меры вступят в силу с 1 января. К новостям регионов. Житель Мяделя едва не стал жертвой мошенника. Об этом сообщили в Следственном комитете. Злоумышленник с помощью фишинговой ссылки получил доступ к карт-счету мужчины. Преступник попытался перевести 120 рублей на подконтрольный счет. Однако банк отклонил транзакцию, поскольку на нем пострадавшего не казалось нужной суммы. И в завершение выпуска. Новый орган обоняния обнаружили у бабочек. Исследования провели немецкие специалисты. Ученые доказали, что крылья одного из видов способны чувствовать запахи. Речь идет о табачном бражнике. Они реагируют на летучие вещества некоторых растений. Это помогает насекомым выбирать подходящую среду для выведения потомства. Ранее считалось, что обоняние у насекомых связано только с усиками.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 88 копеек, евро 3 рубля 28 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 69 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа я снова расскажу о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: 97.4 FM.
1: Ну что, друзья, лето продолжается. На календаре 27 июля. Мы с Володей уже вовсю загорели, накупались.
2: Так, про себя говори.
1: Хорошо, насладились этим мгновением. И я думаю, что наши слушатели точно такие же.
2: Ну, по крайней мере, спасибо природе, что действительно выдало два хороших дня. Суббота и воскресенье были потрясающими. И на солнце, и на дождь, и на то, что в городе практически никого не было. И, может быть, даже, могу тебе сказать, на то, что многие и многие выдохнули, потому что поняли, что не надо никуда спешить. Лето еще будет больше месяца.
1: Володя гарантирует.
2: Абсолютно.
1: Поэтому мы обязательно спросим у тебя в сентябре, было ли лето настоящим или выдуманным. Ну, а мы готовы разыграть настоящие билеты в дельфинарий совсем скоро на Минской волне в игре «Перепелка». Друзья, запоминайте наш вайбер, наш телеграм 8029-1010-307. Туда вы будете присылать ваши правильные, да и неправильные ответы.
2: Конечно.
1: Мы все будем
2: принимать. Да и поздравления, да, и желание услышать о себе. В общем, все что угодно, мне кажется, да, по нашему вайберу и телеграму.
1: Ну а по соцсетям вы вообще можете посмотреть, чем мы занимаемся, когда микрофоны выключены.
2: Абсолютно верно. Это ТикТок вас привлекает, конечно же.
1: И Инстаграм, и Телеграм свой. У нас есть собственный канал. Заходите, весь бэкстейдж, все, что происходит в студии, когда микрофоны выключены, вы сможете увидеть.
2: Да.
1: Это «Как дома» шоу, Володя Николаевич.
2: И Вика Красовская. Мы начинаем.
0: «Как дома» шоу на МВ-радио. Слушаем наше

0: Несем добро, радость и объединяем сердца. У нас два билета, то есть там же еще можно и покататься, там можно как-то развлечь себя помимо представления.
1: Ну, а плюс какие-то бонусы, вот эти вот, знаешь, открытки, какие-то наклейки на холодильник, магнитики эти. Фотки там можно сделать даже. Поэтому я уверен, что целый день провести там, это будет прям угу-гу, как хорошо.
0: А морские котики какие там воспитанные?
1: А я знаю. Вот так
0: вот,
1: делают.
0: Вот, Володя, ну, честно скажу тебе, у
1: на
0: тебя
1: мартышку
0: так
1: больше
0: не
1: получится.
0: Да, тебе надо тренироваться.
1: Ну, я далеко от них и рыбу не сильно люблю. Но с другой стороны, я люблю разыгрывать наших слушателей. Каким образом? У нас же перепелка прямо сейчас. И каждый раз искусственный интеллект я нахожу все интереснее и интереснее. А он все прогрессирует и прогрессирует. Сегодня я познакомился с Гомером. Искусственный интеллект, который сказал о том, что да, я смогу удивить слушателей. Каким образом? Он взял музыкальную композицию, не трогал текст, но как он переделал музыку. Это просто шедеврально. Поверьте не моим словам, поверьте тому, что вы сейчас услышите. Итак, что нужно сделать? Услышать эту музыкальную композицию, после чего, конечно же, 8029-1010-307 дать свой правильный ответ. Что это за группа и как она называлась, композиция? Вик, какой у нас номер победный?
0: А сегодня 27 число, соответственно, 27 сообщение сегодня у нас победное.
1: Отлично, значит, слушаем.

0: шикарный
1: у вас. Мне такие версии очень нравятся, потому что она и драйвовая, и она современная, и, на мой взгляд, узнаваемая. Присылайте ваши ответы 8029-1010-307.
2: Весело и шумно, как дома. Реклама на Минской волне. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: 97.4 FM. Перепелка.
1: Вот мы стараемся удивлять наших слушателей.
2: Да.
1: Я уверена, что им нравится то, что делает нейросеть, потому что каждый раз это что-то новое, что-то изящное, что-то нетривиальное. Но при этом сегодня был мой вайб в эфире. Mm-hmm. Драйвовый, достаточно современный и понятный.
2: То есть вот именно такое сочетание музыки, слов и ритма тебе нравится?
1: Именно это характеризует меня как личность. Делайте полную раскладку.
2: Ой, да, тут мы узнаем. Точнее, они узнают о нас очень много, практически каждый день.
1: Ну что, мы готовы отдать 2 билета в дельфинарий, но прежде мы напомним, что переделала и переиграла...
2: Гомер. Да. Его зовут так сегодня. Гомер.
1: Гомер. Да. Мужчина. Пожалуйста, я почему-то решила, что это девушка. Гомер.
2: Гомерша?
1: Гомерша. Никаких феминитивов не будем применять.
2: Нет, ни в коем случае. Давай послушаем, что было.
0: Перепелка.

0: Ну, хит на все времена. И, кстати, эта песня завирусилась не только в русскоязычном ТикТоке, но и иностранном. Mm-hmm. Благодаря этой песне эта певица стала еще более популярной и известной. Но все равно она, на мой взгляд, достаточно своеобразна, потому что заявила однажды в интервью, что общается с инопланетянами.
1: Ну, а что остается делать? Только такой человек, кто общается с инопланетянами, мог придумать такой текст и такой припев.
0: Ну, давай.
1: Давай послушаем оригинал.
2: Оригинал.
1: Муси-муси-пуси-пуси. Ну, я ж сказал.

0: все есть в этой песне, понимаешь? Абсолютно. И любовь, и голод. Что там еще там? И с инопланетянами общение, муси-пуси.
1: Ну, там полный коктейль, понимаешь? Все, что у женщины в голове, Катя Лель выдала в своем бессмертном хите.
0: Это ж опасно.
1: Ну, что есть, то есть. Виолетта оказалась 27-й по счету. Последние цифры номера 8340. Виолетта, я уверена, что вы здорово проведете время в Минском дельфинарии. Испытаете волшебные эмоции с дельфинами. Там, поверьте, и морские котики, и лев есть. И вообще, Минский дельфинарий несет добро, радость и объединяет сердца. У вас два билета. Уверена, что вы найдете время забрать их и получить порцию удовольствия.
0: Это прекрасно. Ну, а очень скоро мы поговорим о том, что может сделать футбол. Ты знаешь, что он может довести до развода?
1: Никогда не думала об этом.
0: А вот скоро мы об этом расскажем.
2: Весело и шумно, как дома.

0: МВ Радио. В курсе дела.
1: Володя, немного грустная новость, после которой, вот, с одной стороны, наши с тобой мелкие споры покажутся детским садом, но новость все равно грустная, потому что в Малайзии мужчина развелся с женой, не поверишь, не из-за денег, не из-за каких-то внутренних переживаний, а из-за футбола.
2: Подожди. Конечно, я понимаю, что футбол это святое, но чтобы настолько... Он что, проиграл ее в карты фанатам соперника?
1: Хуже. Он поспорил с другом на финал чемпионата мира и сказал: если Аргентина проиграет, я развожусь. Аргентина, все мы знаем, проиграла Испании. Мужчина пришел домой и выдал жене: разводимся. Все, брак аннулирован официально.
2: Фантастическая логика. То есть виноват в проигрыше Месси, да, его компания. То есть, конечно же, я понимаю. Но вот что самое интересное, плохо она транслировала энергию, понимаешь, через телевизор.
1: Опять женщина виновата. Жена в шоке. Пишется вообще во всех соцсетях, можете проверить. Ее муж относится к браку как к игре. Я ее понимаю, она расстроена. Ну вот ты годами живешь с человеком, варишь ему борщ или что там они варят. А потом Месси не справляется со своей миссией, так скажем, капитана. Это свободная женщина.
2: О, слушай, ну, с другой стороны, это ж идеальный лайфхак. Ну, представь, для тех, кто, ну, действительно боится судов или разводов, ну, как уйти? Предложение абсолютно нормальное. Сборная Аргентины проиграла, все. Ну, если, извини, дорогая, тогда все, регламент ФИФА не попрешь. Регламента ФИФА не попрешь.
1: Это вот он ответственность перекладывает. Просто. Вот он давно уже хотел развестись и придумал такую вот схему, но не хитро сплетенную. В общем, Володь, не подавай дурные примеры нашим слушателям. А мужчины, если вы хотите развестись, имейте мужество сказать об этом сами, а не ждите, пока кто-то забьет пенальти или не забьет.
2: Ну, в общем, я говорю так. Берегите свои семьи и не спорьте на то, что дороже любого клуба мира. Правильно?
1: Согласна, Володя, с тобой. Ну, а мы в начале часа ждем нашу очаровательную Яну Довбенко с новостями. Вы же не забывайте заходить в соцсети, писать в наши мессенджеры Viber, Telegram 1010307. Это «Как дома» шоу Володя Николаевича.
2: И Вика Красовская.

0: на высокой ноте. Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 20 до 26 градусов со знаком плюс. Такая температура фиксируется в Свежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 24.
0: На Минской волне 18 часов. Коротко о главном.
1: Добрый вечер. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем следует знать водителям и какую олимпиаду проводят в Казахстане.
0: Новости.
1: Беларусь и Россия движутся к достижению товарооборота в 1 миллиард долларов. Об этом заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша на встрече с главой нашего государства. По итогам прошлого года этот показатель составил более 700 миллионов долларов. За первое полугодие этого года вырос на 18%. Руководитель российского края отметил, что белорусские строители возвели в регионе 500 000 квадратных метров жилья. Также школы, детские сады, их качество неизменно высокое. Также особое внимание стороны намерены уделять сохранению исторической памяти. 54 специальных микроавтобуса получили учреждения соцзащиты Беларуси за 2 года. Об этом рассказали в Министерстве труда и соцзащиты. По данным ведомства, за это время число получателей социальных услуг выросло до 36 тысяч человек. Каждый микроавтобус оборудован подъемником и местами для пассажиров на креслах-колясках. В министерстве отметили, что это возможность для пожилых людей и людей с инвалидностью чаще встречаться с друзьями, проходить реабилитацию и учиться новому.
0: Новостям в мире.
1: Жертвами экстремальной жары в Испании стали свыше 3800 человек с начала года. Такие данные привел премьер-министр страны Педро Санчес. Лесные пожары повредили около 150 тысяч гектаров земель. Власти страны ранее ввели чрезвычайное положение и сейчас обсуждают создание национального плана по защите от жары. Глава правительства назвал текущий год одним из самых тяжелых по последствиям климатических аномалий. Аномальная жара также снизила прогнозы производства зерна. Потери Испании оцениваются в 1 400 000 тонн. ГАИ усилит контроль на дорогах Беларуси. Об этом сообщили в МВД. За минувшую неделю в ДТП погибли более 10 человек. Основными причинами аварии стали выезд на встречную полосу, превышение скорости, нарушение правил обгона и сложные погодные условия. Особое внимание инспекторы уделят водителям маршрутных такси и мотоциклистам. К нарушителям будут применять самые строгие меры административного воздействия. И в завершение выпуска. Международная олимпиада школьников по искусственному интеллекту впервые проходит в Казахстане. В ней участвуют около 500 ребят из более 100 стран мира. Тестирующей системой соревнования стала российская платформа. Она бесплатно отслеживает ход работы, включая код и промежуточные вычисления. Оценка решений пройдет в 2 этапа. Финальный счет будет подведен на закрытом наборе данных.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 88 копеек, евро 3 рубля и 28 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 69 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: как почувствовать, что ты счастливый человек? Ну, во-первых, находиться нужно на любимом месте, то есть на своей работе. А работа – это хобби, как завещал еще Конфуций, ни для кого это не секрет.
1: Конфуций? Точно?
0: Да, но потом все ему вторили, и мы тоже полностью согласны. Но есть вторая составляющая у этой медали. Когда ты добираешься домой из точки А в точку Б, ты всегда понимаешь, что пробки, они есть.
2: Обстановка на дорогах.
0: Да, пришло время рассказать, есть ли пробки в любимой столице. Сервис Яндекс говорит, что в Минске 5 баллов.
1: Да, но тут на самом деле можно сказать следующее. Хотя, в принципе, почему я тебя перебиваю? Давай про центр города, а я уж про свою любимую кольцевую.
0: Да, Володя у нас любит по таким скоростным магистралям передвигаться. Ну, а я девушка в центре города. Все-таки магазины, массажные салоны и прочие вещи приятности находятся с кофейнями в основных, так скажем, артериях.
1: И вот что-то новенькое ты рассказала снова о себе. Молодец.
0: Улица Ленина. Там традиционно существует пробка на пересечении с проспектом Независимости, улицей Ульяновской и Первомайской. Еще и Кирова. Вот так вот вам все улицы рассказала. Улица Янки Купалы, Максима Богдановича. Пробка на Козлова и пересечении проспекта Независимости тоже затор. Янки Купалы, Машерова и Богдановича тоже затор очень серьезный. На Сторожевской и пересечении проспекта Машерова пробка. Ну и на Тимирязева тоже есть небольшие сложности.
1: Ну а теперь о Кольцевой. На самом деле там есть два пункта преткновения. И все это из-за ДТП или же ремонтных дорог, работ. Значит, проспект Независимости, внутренняя Кольцевая, здесь практически стоит из-за ДТП. Дальше, 10-й километр Кольцевой, это сразу после Партизанского проспекта. Здесь идет ремонт дороги, внешняя Кольцевая, она сужена практически из 4 полос до 2, и там мало того, что работы, так там еще и ДТП. Сейчас все окрашено в красные цвета. Ну, а абсолютно зеленым цветом все остальные части Кольцевой. Поэтому хотите быстрее? Давайте на Кольцевую.
0: Ну, а можно на воздушном шаре пролететь. Это тоже выглядит феерически.
1: Ну, это ты к тому, что сейчас во Франции запретили летать на самолетах, поэтому... Зафрактуем воздушный шар.
0: А что им еще остается? Пусть возвращается к такому сегменту эксклюзивному.
1: Кстати.
0: И дорогому, на мой взгляд. Я думаю, покататься на воздушном шаре — это не дешевое удовольствие даже для французов. Но французская кухня сегодня у нас присутствует в игре «Что не так у шефа», поэтому, друзья, дождитесь.
2: Обстановка на дорогах. Наши на Минской волне.

0: вкусно и ароматно, как дома.
1: Ты знаешь, ну, в свои годы я никогда не пробовал погружение в виртуальную реальность. Но буквально на прошлой неделе у меня получилось это сделать.
2: Что случилось? Ты упал в какое-то состояние очень глубокое?
1: Нет, даже кирпич на меня не падал. Нет, просто сын меня отвел вот в виртуальную реальность, и могу тебе сказать, теперь я официально могу их рекламировать. Почему? Потому что мне это безумно понравилось. А поскольку в нашей игре, что не так у шефа, есть прекрасный сертификат, который мы разыграем для победителя, он будет... Но вот, наверное, это, я думаю, вишенка на торте, поскольку это все-таки самая лучшая виртуальная реальность. Это VR Life. Это клуб для испытания новых впечатлений, миров и звуков, созданных новейшими технологиями в сфере виртуальной реальности. 11 игровых зон, совместное погружение в виртуальную реальность до 8 человек и игровые зоны PlayStation 5. Яркие, незабываемые эмоции от VR Life можно получить в торгово-развлекательном центре Тивали, павильон 226А.
2: Так, потрясающий подарок. Но для того, чтобы оказаться в виртуальной реальности, надо твердо стоять на ногах в нашей вот здесь и сейчас. Особенно если вы находитесь на кухне и чувствуете себя иногда поваром и даже профессиональным поваром. У меня редко такое происходит. Я всегда с синдромом самозванца. А все ли я делаю так, как надо?
1: Но поверь, иногда нам помогают не только искусственный интеллект, но и книги наших родителей. Ну, знаешь, вот эти вот, где есть закладочки, так открываешь. Вот что можно приготовить сегодня.
2: А я помню, у мамы такая книжка есть. Надо обязательно взять и просто полистать.
1: Это мой настольный азбук.
2: А там еще иногда брызги от масла, да, от теста, да, есть, да?
1: Да. И, естественно, пометочки. Вот сюда больше ложки соли не надо. Угу. Вот это вот, а то там 3 написано, 5.
2: Нет. Но да, это действительно, это реликвия, которая передается из поколения в поколение. Но у нас свои приоритеты. Мы, как всегда, с Володей не ищем легких путей. Не берем поваренную книгу бабушки-прабабушки. Мы обращаемся в ТикТок, в социальные сети, где огромное количество блюд, причем изысканных и не всегда понятных. Мы их берем, читаем в эфире, добавляем что-то лишнее, ваша задача догадаться.
1: С другой стороны, если бы у нас бабушки были французами, мы бы, по-моему, сейчас как раз-таки правильно говорили из поваренной книги французской кулинарии.
2: Мы нашли такое блюдо, которое называется наварен. Но поскольку все-таки Франция, наверное, на последний слог ударение наварен.
1: Наварен, да.
2: Наверное. Но наварен, тут логика есть, потому что он варится.
1: Давай наварен.
2: Да, наварен можно говорить, когда вы пришли в ресторан, или просто вы зашли в какой-то французский дом, потому что это популярное рагу с бараниной и овощами. Оно старинное, известно еще с 12-го столетия, но название получило только в 19 веке.

0: Навари мне навар, могу потребовать от своей экономки Тургенев. По одной из версий, наименование связано с главным корнеплодом, используемым в блюде. Это репа. А по-французски она называется навет. Ну, как-то вот так. Я не совсем сильна, я пыталась...
1: Получилось. Нормальный рязанский акцент.
0: В общем, француженка из меня так себе. Повар, надеюсь, получится поярче, поинтереснее. Напоминаю, правила. Я читаю рецепт, добавляю что-то лишнее. Вы догадываетесь, присылайте ответы. Вайбер, телеграм 8029-1010-307.
1: 27-е сообщение, если оно правильное, оно победное.
0: Ну, поехали.
2: Что не так у шефа?
0: Итак, для приготовления французского наварена нам понадобится баранина или ягнятина, кабачок, репа, морковь, картофель, лук, чеснок, томатная паста, мука, бульон, зеленый горошек, стручковая фасоль, тимьян, розмарин, лавровый лист, петрушка, соль и перец.
2: Вкусно и ароматно, как дома. Реклама на Минской волне. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: вкусно и ароматно, как дома.
1: Ну что, мы готовили сегодня очень сочное французское рагу с бараниной. И я считаю, что его обязательно нужно повторить, потому да. что у всех есть желание вкусно поесть вечером.
2: В принципе, могу тебе сказать о том, что я даже перелистал способы приготовления. И могу тебе сказать, ничего, вот начиная с 7 века, ничего не изменилось.
1: А мы это любим.
2: Да.
1: Никаких, знаешь, заморских...
2: Проверено временем, вот,
1: вот
2: так.
1: И все у нас почти растет. Да. И все есть. Есть, и все в доступе. Но единственное, мясо, мне кажется, не так легко можно купить ягнятину и баранину.
2: Может заменить на говядину?
1: Но это уже будет не наварен.
2: Это будет по-белорусски наварен.
1: Бел наварен. В общем, не будем придумывать блюда.
2: Да, есть небольшие параллели, да?
1: Да, мы в этом не эксперты.
2: Абсолютно.
1: А французы, знаешь, ребят такие с характером. Еще что-нибудь предъявят. Мы не будем. У нас своя кухня великолепная, вкусная и тоже сытная.
2: Дранекен.
1: Наши дранекены ни с чем не сравнятся. Ну, в общем, как всегда, я добавила что-то лишнее. Это был сегодня кабачок.
2: Да, в нашей игре.
0: Что не так у шефа?
1: Как бы он не мэтчился со всеми овощами, которые шли в наварение, но вот он там выпал из смысла, из того самого вкуса, который... Ну, вообще, кабачок не дает того вкуса, который нужен для этого наварена.
2: Такой, вот такой вот, да?
1: Как водичка там, без аромата. И наша победительница Анна почувствовала этот момент, последние цифры номера 0206, она и прислала слово «кабачок».
2: Прекрасно! Значит, не с кабачком, а уже с сертификатом на посещение, Анна, конечно же, пойдет куда? Правильно, в Air Life. Это замечательное место. Это клуб для испытания новых впечатлений, миров и звуков, созданных новейшими технологиями в сфере виртуальной реальности. 11 игровых зон, совместное погружение в виртуальную реальность до 8 человек. И игровые зоны PlayStation 5. Яркие, незабываемые эмоции от VR Life можно получить в торгово-развлекательном центре Тивали, павильон 226А.
1: Ну а мы совсем скоро вернемся и расскажем, чем занимается известный кот Великобритании и какую должность ему могут дать.
2: Это точно.
0: Вкусно и ароматно, как дома. Трек с белорусским акцентом.

0: радио. Минск 97.4 FM. Курсе дела.
1: Ну что, друзья, на часах 18:47 на Минской волне вечер только набирает обороты. И, Володя, да, у меня есть информация, которая для многих, ну, станет супер эксклюзивной, потому что в Великобритании самые главные вопросы решает не какой-то известный политик, не суперзвезда, а обычный полосатый кот Ларри из приюта.
2: А, Ларри на Даунинг-стрит. Это ж фигура легендарная. Он пересидел уже 6 премьеров, включая Кира Стермера. А самое главное, что этот пушистый, понимаешь, он же не собирается, ну никак покидать это место.
1: Ну, в общем, он, рассказывай, что сделал.
2: Давай.
1: Он буквально выставил за дверь собаку нового премьер-министра Энди Бернема. Энди у руля всего неделю, но уже официально заявил BBC, что оставляет своего пса Акселя на севере Англии. И все ради того, чтобы не нарушать привычный мир Ларри.
2: То есть... Подожди, премьер-министр ядерной державы пообещал привезти домой помесь пуделя и бишон фризе и испугался гнева кота?
1: Да. Бернем так прямо и сказал: «Не думаю, что страна была бы мне благодарна. Тем более у его пса, оказывается, характер маленького сердитого человечка».
2: Ага.
1: А Ларри в соцсетях уже вальяжно подтвердил, мол, прямо в точку, псу здесь делать нечего. Главный Мышелов одобряет.
2: Класс. Ну, вообще, потрясающая вертикаль власти. Ты можешь выиграть выборы, да? Завоевать доверие миллионов британцев, получить ключ от резиденции, но если ты не понравился коту, твой пес едет обратно в Манчестер.
1: Вот она, истинная британская монархия. Но на самом деле Ларри просто защищает свои квадратные метры. Он там с 2011 года хозяин. А эти политики приходят и уходят.
2: Да уж, если Берман действительно, легко прогнулся под котом, да, то я думаю, что через недельку-другую Ларри будет требовать уже запрет экспорта виски или, например, ввести налог на валерьянку. Придется подписать.
1: Ну, в общем, Ларри надо срочно выписать вискоса и побольше. Но и пока британский премьер-министр решает жилищный вопрос своих питомцев, кто там на каком месте останется, мы с Володей уйдем на небольшую паузу. Дождитесь студии нашу Яну Довбенко с новостями. Следующий 3 час мы будем обсуждать очень интересную новость, а точнее своих коллег по работе. Знаете вы их лицо или это необязательная опция? Потому что в современном мире мы все-таки чаще пользуемся мессенджерами, а там не всегда лицо и аватарку реальную можно увидеть. В общем, зайдите обязательно в Трец, в Инстаграм, проголосуйте. Нам интересны ваши сообщения. В Вайбер, Телеграм тоже можете написать. Это «Как дома» шоу Володи Николаевич
2: и Вика Красовская.

0: Радио. Реклама на Минской волне.
1: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029 507 44.
2: Без возрастных ограничений.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 17 до 24 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Медели и Куполе. В Минске плюс 22.
0: На Минской волне 19 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Давбенко, расскажу о сотрудничестве с Перу и куда белорусы не смогут полететь без визы.
0: Новости.
1: Правительство Беларуси облегчило механизмы регистрации биомедицинских клеточных продуктов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Документ уменьшает сроки госрегистрации таких препаратов и внесения изменений в их разрешительные документы. Правовой акт содержит и некоторые другие новшества. Например, теперь компании могут не согласовывать открытие аптек с местными органами власти. Беларусь и Перу планируют организовать серию деловых встреч. Об этом сообщили в Национальном центре поддержки экспорта нашей республики. Глава ведомства провел переговоры с послом Перу. Стороны договорились определить направления, которые представляют взаимный интерес для бизнеса двух стран. Также будет налажено прямое взаимодействие с перуанской организацией «Промперу». Это позволит расширить деловые связи и создать новые возможности для сотрудничества.
0: К новостям в мире.
1: Учения многонациональной боевой группы НАТО прошли в Литве. Об этом заявили в Министерстве обороны прибалтийской страны. Военные отработали переброску тяжелой техники по суше. Из Германии через территорию Польши прибыли колонны, в составе которых было примерно 80 единиц техники. В их числе были танки, бронетранспортеры и грузовые автомобили. В ведомстве отметили, что такие учения позволяют быстро и гибко перебрасывать силы. 6 человек спасли на водоемах Беларуси за минувшие выходные. Об этом сообщили в Осводе. В частности, во время международного фестиваля «Минский триатлон-2026» четверых участников вытащили из воды из-за ухудшения самочувствия. Всем пострадавшим на месте оказали медицинскую помощь. Среди спасенных были и граждане России. И в завершение выпуска. Черногория вводит визы для граждан ряда стран с 1 ноября. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел далекой страны. Меры коснутся граждан Беларуси, России, Китая, Саудовской Аравии и Турции. Решение принято для полного согласования визовой политики с Евросоюзом. Стоимость виз пока неизвестна. Отмечу, ранее безвизовый режим для белорусов и россиян был продлен до 31 октября.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 88 копеек, евро 3 рубля и 28 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 69 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Уже завтра мои коллеги снова расскажут вам о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: 97.4 FM.
1: Друзья, на часах 19.08 на Минской волне отличная музыка, прекрасное настроение и тема, которую мы подняли с Володей, да, не оставит вас точно равнодушными.
2: Ну, а я могу сказать о том, что тема действительно волнует многих, начиная с 2020 года, потому что именно тогда все почему-то потерялись, все забыли, кто как выглядит, все ушли на удаленку.
1: Мне даже кажется, это с 2019 года.
2: У нас с 20-го, с 19-го там в Китае все это. Вот. Ну и самое главное, конечно же, после этой удаленки они обратно не вернулись.
1: Вот в чем вопрос. Да. Тема, правда, такая специфическая, потому что удаленная работа, с одной стороны, для многих людей максимально стала удобной.
2: Соглашусь.
1: Продуктивной. Люди умело распоряжаются своим личным временем. Знают, когда полежать на диване, знают, когда приготовить борщ и поработать удаленно.
2: Да.
1: И заработать деньги. Но не все захотели возвращаться в офисы. К слову, у меня есть знакомые те же айтишные, ну, персонажи. Они любят несколько дней в неделю все-таки посещать офис и несколько дней в неделю работать дома.
2: Стряхнуть пыль, в смысле
1: ну, да,
2: того.
1: Ну, девочки любят нарядиться, надеть новое платье, сделать макияж. Это часть наших, так скажем, ДНК моментов, потому что, ну, мы любим.
2: Выйти. Говоря про айтишников, есть замечательное, это не анекдот, наверное, это все-таки реалии жизни, когда двое после удаленки выходят на улицу, один говорит: слушай, что это так воняет? Он говорит: это не воняет, это так пахнет воздух.
1: Вот, и такое присутствует, поэтому вопрос мы задали очень интересный. Должны ли мы знать всех коллег в лицо?
2: Да, именно об этом. Я считаю, что все-таки, ну, для меня желательно, конечно, это общение, то есть лицом в лицо. Прям правда, правду в лицо, прям глазами и ртом. Ну, а для Вики, я так понимаю, все равно.
1: Да, я тот человек, все-таки к современному контингенту относящийся. Я очень много переписываюсь в мессенджерах.
2: Вот, я только хотел сказать, экран гаджета,
1: и
2: да?
1: И сейчас много вопросов, вот, признаюсь честно, можно решить благодаря переписке. Даже созваниваться не нужно. Во-первых, ты все зафиксируешь, ты все отметишь. Если что-то забудешь, можешь заметки себе внести. И при этом не обязательно вот смотреть на человека и тратить время на, опять же, какие-то вот этот...
2: Поползновение вот это вот, нет?
1: Это называется, как это, короткий разговор, small talk.
2: Ну, хорошо.
1: А это как дела, как настроение, там, как... В общем, это иногда отнимает большую часть нашего времени рабочего. И не зря подсчитывают люди, сколько мы тратим времени на перерыв, на кофе, на вредные привычки кто-то тратит, просто полистать рилсы в Инстаграме. То есть это все отнимает наше рабочее время. И если ты будешь максимально продуктивен, то ты свою работу будешь делать не за 8 часов, а за, например, 3-4 часа,
2: да,
1: если без обедов, перерывов и прочих моментов, это будет намного продуктивнее, эффективнее для работы. Но при этом
2: Вика,
1: не обязательно в лицо всех знать. Ну, правда.
2: А как же кофе с подружкой?
1: Кофе с подружкой в нерабочее время.
2: Ха!
1: Ну вот, важно,
2: еще,
1: а важно уметь не... Я скажу, я на пути, я тот человек, который еще смешивает и рабочее, и нерабочее. Но если мы будем современными и заглядывать далеко вперед, то, поверь мне, ты намного больше сэкономишь времени, если будешь на работе только работать.
2: Конечно. Ну, в общем, ваше мнение нам очень интересно, на самом деле. Знаете ли вы ваших коллег в лицо или только по иконке? Да, иконке вот, или аватарке, да, в телефоне или в каком-то другом на компьютерном приложении. Ну, а самое главное для меня, как я уже и говорил, это все-таки живое общение. Если у вас тоже такое, то пишите, я с удовольствием в эфире прочитаю. Ну, и Вика, конечно, сейчас на меня смотрит таким взглядом. Ха-ха, напишут, ага, смотри, все на моей стороне, все на удаленке, все... В общем, так, давайте сегодня этой вот зазнобе моей вот так укажем перстом и скажем: а вот нет.
1: 8-0-29-10-10-307. Я посмотрю все ваши аватарки и отвечу в эфире.
2: А, да, оставайтесь с нами, очень скоро снова пообщаемся.
0: Как дома шоу на МВ-радио.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. Батл мнений.
1: Надо ли знать всех коллег в лицо? Это тема нашего эфира. И ты знаешь, Володя, пока 50 на 50, потому что столько человек проголосовало в нашем инстаграм-аккаунте «Минская волна».
2: А я думал, тебя все-таки уедят, или как это сказать?
1: Нет. И ты знаешь, что в трейдсе тоже написали, что нет. Если я выполняю свою работу хорошо, зачем мне знать всех?
2: Ах, вот оно в чем дело.
1: Вот так.
2: Интересно.
1: Вот. Получается, тогда в мою
2: сторону. Ну, что ж такое, да, как-то в твой... Почему вечно вот так вот?
1: Ну, потому что мир, он движется вперед. И смотри, рассказываю. Тут вот фактиков тебе накидала от, так скажем, современных психологов.
2: Давай,
1: это будет
2: ну
1: так.
2: Хорошо.
1: Человеческий мозг не приспособен удерживать сотни лиц и имен. Это доказано.
2: Ну да, это правда.
1: Фокус должен быть на качестве работы, а не на заучивании там лиц,
2: имен, фамилий, да.
1: У кого сколько собак, кошек,
2: пропускаем,
1: кто чем живет.
2: Я понял, да.
1: По поводу сплетен.
2: Ну-ка.
1: Мне кажется, в любом офисе огромное количество сейчас блогеров стали популярными благодаря вот этому контенту, который они выдают.
2: Вот это вот шушуканье, да?
1: Ну, потому что работа — это место выполнения задач, а не клуб по интересам.
2: Ну, хорошо.
1: Четкое разделение на свою команду и остальных помогает держать дистанцию и избегать офисных сплетен. А ты сам понимаешь, что сплетни до добра не доводят. То есть, если где-то это в шутку происходит, то в какой-то момент человека можно обидеть.
2: Конечно, обижается. А если он еще и узнает о том, что, как говорится, против кого дружим, девчонки,
1: вот,
2: да?
1: Поэтому...
2: Знаю.
1: А это такая, знаешь, устаревшая история.
2: Ладно, но с другой стороны, вот для работы атмосфера. Ну скажи, ну все-таки атмосфера, она, ты пришел, ты работаешь, но с другой стороны, ты можешь пообщаться с живыми людьми, не с экраном, не с монитором, не с телефоном. Дальше, выгорание. Вот тут ты ничего не скажешь компьютеру, правильно? А в лицо ты можешь сказать человеку все, что ты о нем думаешь, или же наоборот, услышать, что он о тебе думает, и все. И вот этих сплетен больше не будет.
1: Выгорание так, мне кажется, не лечится.
2: Лечится, потому что ты выгораешь, когда чувствуешь, что кто-то за спиной у тебя шушукается.
1: Нет, я не так выгораю.
2: Нет.
1: Я выгораю, когда делаю очень много своей работы, и когда ее происходит передоз, то тогда я чувствую усталость, и мне хочется перезарядиться и сменить обстановку. А сплетни меня не выгорают. Меня,
2: ну,
1: наоборот,
2: как?
1: Они разжигают.
2: Ну вот, видишь, вот как обычно. Вы вот со своей Венерой, мы со своего Марса.
1: Да,
2: поэтому мы выгораем, потому что нам не нравится, когда нас за спиной шушукаются. И с другой стороны, мы всегда стараемся поставить все точки над «и». Опять же, для тех людей, которые привыкли общаться, им не нравятся вот эти боты на экране, им не нравится, когда люди могут спокойно сказать «все, бам, и все». Ну и выключила связь. Угу. Ну как так?
1: Но я про другое еще. Знаешь,
2: ну давай.
1: Вот, ты говоришь сейчас про классического экстраверта.
2: Да.
1: А есть интроверты.
2: Ну, есть,
1: но
2: конечно.
1: Есть. Много людей, особенно которые связаны с компьютерными технологиями, они, как правило, интроверты. И вот эти ребята, они не могут вот так вот на легкости поздороваться, вот этот легкий разговор завести у кулера или кофемашины. Для них это целое испытание иногда. Это мы такие, знаешь, ой, давай поговорим, там, сколько у тебя...
2: Ну, ладно, хорошо, я понимаю,
1: ну,
2: да.
1: У детей, друзей и так далее, ты можешь легко завести разговор, но не для всех людей, а это для кого-то часть работы, понимаешь? Вот просто пообщаться у кулера.
2: Да, но они все равно... Ладно, хорошо, про интровертов мы посмотрим.
1: И продуктивность снижаться будет у них тоже. Ты выбиваешь из колеи человека, который...
2: То есть он вышел из своего улья вот этого, да, и все, и расплылся, и потерялся.
1: Абсолютно. Он вышел из своего кокона, он потерялся, он был в мыслях, он сосредоточен был на работе. И тут такой:
2: простите, Виктория, простите, пожалуйста, но иногда физиология тоже требует выйти из своего кокона.
1: Вы,
2: если он по дороге встретил кого-то и с ним поздоровались, это не значит, что ой-ой.

0: Ой, вот я бегу.
1: Ну, я знаю таких ребят, поэтому не будем всех под одну гребенку сейчас вместе. Давай лучше напомним наш Вайбер, Телеграм 8029-1010-307. Напишите ваше мнение, за или против, должны ли вы коллег своих знать в лицо, что-то о них, так скажем.
0: Да, то есть... или вам просто всего лишь хватает вот его иконки на экране телефона,
1: да,
0: или
1: и по
0: или
1: делу написать, да, получить ответ, и решить забыть вопрос и дальше двигаться по своей карьерной лестнице.
0: Ладно, ждем ваших сообщений.

0: Должны ли мы знать всех коллег в лицо? Задали вопрос в Инстаграме и получили ответы. Да, ну-ка. Это уважение проголосовало 43%. Нет, это лишний шум, проголосовали 57%. Ну можете что? Зайти в Инстаграм и проголосовать, немножко изменить эти данные. Но Володя искренне расстроился.
1: Да, уели вообще на самом деле old school. Ну как так-то? Ну нет, понятно, ничего не стоит на месте. Все вертится, все бежит вперед. И вот это вот мешанина лиц перед друг другом тоже иногда действительно выводит. Но есть хорошее сообщение, скажу я тебе. Вот опять же, здравствуйте, радио. Я работаю в банке. У нас 3 этажа офиса. Меня жутко раздражает молодежь, которая, утыкаясь в телефон в лифте, лишь бы вот не здороваться. Я считаю, что надо знать тех, с кем ты работаешь. Ну, хотя бы визуально. Это база. Мы проводим на работе треть жизни. И если тебе плевать на лицо коллег, то тебе плевать на саму компанию. Вот это Елена, вот руководитель отдела, почти моя ровесница.
0: Но она,
1: написала.
0: Наверное, еще какой-нибудь корпоративный дух поднимает. Знаешь, есть такие должности, HR там, или люди, которые занимаются психологическим
1: климатом. Служебный роман.
0: Конечно.
1: Мы куда вас отправили? В бухгалтерию. Вот и идите.
0: Ну, а там же целый мир. Там целая жизнь бурлила, пока там все происходило. Но есть противовес мнения. Работаю в IT-компании, у нас только в офисе 800 человек. Ого. Если я буду пытаться запоминать каждое лицо, у меня мозг взорвется. Я знаю свою команду из 6 человек и своего тимлида. Все. Если мне нужен кто-то из бухгалтерии или юристов, пишу. Мне не нужно знать, как они выглядят. Мне нужно, чтобы они быстро ответили на задачу. Денис и подписал, что ему 24 года.
1: Ну вот, все этим сказано. Мне кажется, что... Но спору больше нет. То есть молодежь все-таки бежит впереди паровоза и говорит о том, что им не интересно общение на работе. Может быть, им интересно все-таки общение дома?
0: Смотри, на работе, ну давай будем честными, какой бы классной работа ни была, как бы ты на ней здорово не проводил время, это в первую очередь место, где ты строишь карьеру.
1: Есть такое.
0: В первую очередь, да, если ты карьерист и человек, который хочет добиться в жизни.
1: Ну, в хорошем смысле слова, да.
0: Статус — это ничего плохого нет. Мы абсолютно разные и тоже хорошо, кто-то по карьерной лестнице строит, ну себе классную должность находит.
1: Должность, жизнь, да.
0: А кто-то приходит реально просто вот потрындеть, как бы это было не совсем, и приходит и прожигать, можно сказать, свою жизнь на работе. То есть для него важнее какие-то перипетии, закулисье, какие-то сплетни, и на это он тратит энергию вместо того, чтобы... быть полезным для компании, заработать там больше денег, рвать, как говорится, когти, жилы и приносить больше денег в семью, а для этого надо быть продуктивным.
1: Опять же, да, все упирается в то, где мы работаем, как мы работаем и с любовью ли, правильно?
0: Да, это все 3 кита, на которых строится любая работа, но я считаю все-таки, я тоже экстраверт, Володя, я тоже у кулера могу поговорить, для нас это вообще разминка поговорить.
1: Да, абсолютно, перед работой. Особенно,
0: мы очень узкая группа людей. Мы сейчас говорим про такой среднестатистический срез. Банки, бухгалтерии.
1: Возьмем, да, действительно. Но не 800 человек работают.
0: Понятно, что мы достаточно такая локальная маленькая компания, которая действительно всех знает. И мы общаемся, и общение — это наша работа. Но это единицы.
1: Это правда.
0: Это единицы.
1: Ну, ладно, хорошо, уела. На самом деле, действительно, за меня всего лишь 43%. Ничего сказать не могу, только поднимаю руки вверх. Сегодня победа за тобой.
0: Да, я желаю нашим слушателям проводить здорово время не только на работе, зарабатывая огромные деньги, но и дома со своей семьей.
1: Да, ни в коем случае не забывать. Конечно же, во-первых. Во-вторых, приносить только радость и позитив с работы. Я понимаю, это сложно, но нужно.
0: И деньги приносить надо с работы. Володя, это самое главное.
1: Что ты, Володя? Какая ты лошадная? Ну как так-то?
0: Женщина.
1: Да, соглашусь.
0: Я всегда понимаю, куда, что, зачем. А вот надо будет ли нам завтра зонтик, узнайте через несколько минут.
2: Как дома шоу на МВ Радио. Наши на Минской волне.

0: МВ Радио. О погоде.
1: Информации Белгидромета. Завтра, 28 июля, синоптики прогнозируют дожди. По восточной половине даже сильные дожди, местами грозы. Ветер западный умеренный, температура воздуха минимальная. Ночью будет колебаться от 9 по западу и до 16 по востоку. Максимальная днем составит 17-23.
2: На эту ночь в Минске плюс 11, плюс 13. Ветер западный, облачность с прояснениями, кратковременный дождь. Ну а днем же прогнозируют плюс 18, плюс 20, ветер западный, переменная облачность и кратковременный дождь. Дождь, а возможно, гроза.
1: Все, ребят, прощаемся с вами. До завтра. Наслаждайтесь Минской волной. Не надо ругать погоду. Ну, такая на сегодня. Но это же не выходные, а всего лишь будни.
2: Да, поэтому могу вам сказать о том, что будем держать пальчики. Прощаться с вами и надеюсь, завтра все-таки прогноз не сбудется и увидим солнышко.
1: Пока-пока. Это было «Как дома» шоу. Володя Николаевич.
2: И Вика Красовская. Прощаемся.

0: Новое радио. Реклама на Минской волне.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
0: Истина в Минской правде. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

В ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность, пройдут дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит около 13 градусов выше нуля. Днем от 15 до 20 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

МВ Радио.

0: работать молодежи легко. Есть свободное время, хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Реклама.
1: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий, уважаемые работники.

МВ-радио.

0: В ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность, пройдут дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит около 13 градусов выше нуля. Днем от 15 до 20 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Минская 97.4 FM.

В ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность, пройдут дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит около 13 градусов выше нуля. Днем от 15 до 20 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра. МВ Радио.

Уже столько лет знакомы, никто не понимает, как с тобой нам комфортно. И ты ругаешь по приколу, я ругаюсь по приколу, это значит нам кайфово.